0: dwa toptane drabinki.
1: Здравствуйте, в студии Ирина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.

0: его никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях здесь, что всем выходящим.
3: Еще раз говорю,
2: заходите.